Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошня 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тысяча ойра. Марка возила. Новитети. Занимливости. Прилози света автомобила. Очекуй вас свака среди от 11:15 на 97,9 МГц. У эмиссии Брум-брум.